говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

0: Σερβέιτε, σκοπί πριάτερη.
1: Γεια σα, αγαπητοί μα φίλε.
2: Όλα, κυρίω αμίγο.
1: Hello, expensive friends.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Конничива, синайнару юзин но минасан.
5: Witajcie, drodzy przyjaciele.
6: Sziasztok, kedves barátaim.
7: Multikulturnotu, multidobronamerenotu, но не мултиприемливото предаване.
8: Изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
9: Ама той... Той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
7: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дороги друзи. Отсигай да
7: помня. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
12: Until my

говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.